0: Летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
1: Лето, солнце и жара!
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен! Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
10: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
10: 8-914-0000.
11: Не светло.
8: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я тебя не

0: девчоночка моя, на ручки просишься. Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Лето каждый день на радио.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 7 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем – плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» по спеццене.
9: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич ОВРН 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.
11: Фа-фа-фаротека.
12: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
13: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Радио «Ваня».
15: Про

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Система здравоохранения в России испытывает серьезный кадровый дефицит. Министр просвещения назвал срок утверждения нового стандарта обучения школьников. Художественный фильм «Зима в Простоквашино» выйдет накануне Нового года. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Система здравоохранения в России испытывает серьезный кадровый дефицит. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. С начала этого года число размещенных медработниками резюме выросло на 21%. Несмотря на это, большинство соискателей уже трудоустроены. Работающие врачи лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда, пишут «Известия». Ощутимый дефицит медработников сохраняется, несмотря на приток новых кадров. Наиболее загружены сейчас терапевты, неврологи, хирурги и врачи УЗИ-диагностики. Многие работают по совместительству в 2-3 компаниях. Сергей Кравцов назвал срок утверждения нового стандарта обучения в 10-11 классах. Минпросвещение намерено сделать это в июле. Норма вступит в силу с 1 сентября 2027 года, заявил глава ведомства. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов, сказал Кравцов в комментарии РИА Новости. Он отметил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы. Художественный фильм «Зима в Простоквашино» выйдет накануне Нового года, 17 декабря. Об этом сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, пишет газета.ру. Она отметила, что первый проект понравился.

0: со зрителем, и создатели поспешили снять и второй. Напомним, 1 января фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна вышел в кинотеатрах России. Дядю Федора сыграл Роман Панков, его отца Павел Прилучный, а почтальона Печкина Иван Охлобыстин. Кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка создали с помощью компьютерной графики, а озвучили их Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Теперь они выходят на пробежки, пишет Лента.ру. Так в Нью-Йорке появился специальный беговой клуб, который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви или на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет. Аналогичные клубы существуют по всему миру.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 7 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем – плюс 29. Ветер северо-восточный, слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 7 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden.
1: ИП Мухачёва, Валентина Евгеньевна, УГРН 319-554-3045-901.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-28-716.
8: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омская юридическая бюро. Валиханова, 6.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80. Звучит легко. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Минпросвещение назвали срок утверждения нового стандарта обучения школьников. Минздрав ведет новые правила для доноров. Большой адронный коллайдер полностью остановлен.
2: Сергей Кравцов назвал срок утверждения нового стандарта обучения в 10-11 классах. Минпросвещение намерено сделать это в июле. Норма вступит в силу с 1 сентября 2027 года, заявил глава ведомства. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов, сказал Кравцов в комментарии РИА Новости. Министр отметил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы.
1: Минздрав ведет новые правила для доноров с 1 января 2027 года. Увеличится срок хранения анкеты и появится возможность проведения экспресс-тестирования перед первым забором крови. Данные содержатся в приказе ведомства, передает ТАСС. Отмечается, что анкета донора, добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных могут быть оформлены в онлайн-формате и подписаны электронной подписью. В приказе говорится, что документы теперь будут храниться 30 лет на бумажном носителе или 50 лет в электронной базе с момента первой донации. Ранее этот срок составлял 5 лет.
2: Россияне начали терять интерес к чаю. С начала года розничные продажи упали на 9-11%, пишет Коммерсант. Так, черный чай потерял 11%, зеленый – 9%, а травяной – 10%. Лучше всего ситуация с зеленым чаем в пакетиках – всего минус 1%. Наихудшая динамика у черного расцепного чая – минус 15%. Связать падение спроса с ростом цен не получается. За год продукт почти не подорожал. Эксперты называют падение интереса к чаю общей мировой тенденцией. Поддерживать продажи удается только за счет разнообразия ассортимента.
1: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости».

0: Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 7 июля, день Ивана Купалы. Это, наверное, самый главный праздник. Ну и еще есть второстепенное, но не менее приятное. День шоколада, день правдивости, глобальный день прощения, в конце концов. И день печенья макарони.
1: Этот сладкий гамбургер свел с ума не одну сладкоежку, а история его происхождения овеяна множеством легенд. Относительно истории происхождения макарон идут споры. Они, значит, ребята, в каждой стране называются по-своему, но в итоге это просто макароны и все. Макароны, потому что сделаны из теста. По одной версии, лакомство попало во Францию и соседней Италии вместе с поварами Екатерины Медичи. Другие источники утверждают, что один из главных десертов Франции был изобретен в местном монастыре еще в 8 веке нашей эры, между прочим, то есть 1200 лет назад. Совершенный макарон выглядит так. Поверхность миндальных печений идеально ровная, без шероховатости и трещинок, равномерного цвета. Начинка видна по всему диаметру, но не выступает дальше фирменной юбочки. Бортик, то есть крутаж, кстати, не должен слишком выходить за диаметр пирожного. А относительно вкусов макарон не существует никаких жестких рамок. Пожалуйста, делайте это хоть с вареной сгущенкой. Есть даже варианты с каперсами и рыбой, копченым фуагра и томатным пюре.
0: Я считаю, что вот эти три последних варианта, они для меня. Потому что я не сладкоежка, но вот что касается чего-нибудь копченого и каперсов, это вот только вот дайте. Только успевай меня отгонять поганой метлой.
1: Нет, что ты, мы наоборот такую тебе блюдо разнообразное сделаем, чтобы ты смогла насладиться сразу всей палитрой вкусов. Изначально пирожное макарон покрывали кремом сверху, но это было очень непрактично, чтобы пальчики оставались чистыми после еды. Начинку стали прятать между двумя половинками десерта. Это такая же абсолютно ситуация, как с изобретением сэндвича, когда они играли, помнишь, в карты, и поэтому, ну, чтобы не...
0: Карты не были сальными.
1: Не засалить.
0: А есть очень хотелось.
1: Конечно.
0: Параллельно с игрой.
1: Они же еще и выпивали там, поэтому аппетит
0: был дикий. Человек, да, когда играет, он же очень много думает, а мозговая деятельность, она забирает очень много калоража. То есть даже если вы не занимаетесь физически, вы все равно тратите калории, если, например, придумываете стихи или какие-нибудь сценарии.
1: Да, конечно, после вот написания даже небольшого стихотворения многие поэты выходили из...
0: Не выходили из, а переходили с эмочки размера одежды на эсочку.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем – плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
6: Мне светло.
7: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается странный, конечно, праздник. День подсчета камешков на мостовой. Кому это надо, неизвестно, но зачастую мы в жизни исполняем какую-то работу, которую в итоге тоже не понимаем, для чего вообще делали. Может быть, перекладываем с места на место что-то, да, а потом думаешь, зачем ты это вообще сотворил. Может быть, вы придумывали какие-нибудь стихи, песни, рассказы, а они никому не пригодились. Ну, вот такая вот бесполезная у вас работа случилась. Но, с другой стороны, это в любом случае работа мозга. И если ты что-то выдумываешь, да, что-то сочиняешь, то у тебя развиваются какие-то новые, извилины какие-то появляются.
1: Тренируешь, да. Дело в том, что, по иронии судьбы, извилина должна быть кривой для того, чтобы вырабатывать как можно больше, скажем так, полезных мыслей.
0: Ну, на то она извилина, да. Не называется же прямая. У меня в голове так много
1: прямая, прямых. Прямая, это к Лобачевскому, пожалуйста.
0: Вот. Вспомните свой самый глупый, может быть, поступок. Не обязательно это должна быть какая-то продолжительная история, да, что вы там планомерно копали ров, да, или там еще что-то копали. Копали вот отсюда и до обеда, и неизвестно для чего. Я вот, например, считаю, что абсолютно глупостью занималась, выдирая сорняки из своих грядок. Хотя ведь много раз и слышала, и видела, что нужно просто взять либо сухую траву, либо кору деревьев, а она прямо продается в мешках. Или даже вот очистки от орешков тоже в мешках продаются обычные.
1: А, скорлупа?
0: Скорлупа, да. Да. И можно вот это все засыпать,
1: присыпать,
0: и все.
1: Да?
0: Не будет у тебя никаких сорняков расти. Но нет. Я выращивала там какие-то джунгли из одуванчиков, потом с ними ругалась, драла их, и в этом году наконец-то все присыпало, и все закончилось. Думаю, а что я так напрягалась, если это все легко решалось?
1: Потому что ты до сих пор гиперактивная девочка, и, возможно, это наилучший, самый мирный способ выхода энергии.
0: Слушай, я не могу сказать, что мне нравится ковыряться в земле. Вот говорят, не заводите бассейн на даче, да, иначе вы с ним там просто умаетесь. Вот я честно скажу, я обожаю заниматься с бассейном, он мне не очень большой.
1: Рада радехонька. Да, ребят, вы себе не представляете, сколько за эфиром Варя посвящает времени для того, чтобы описать, насколько ей кайфово возлежать там.
0: Понимаете, там и сачок у меня, и вот я специальный стаканчик купила, который скиммером называется, собирает все сверху бассейна. И объем бассейна небольшой для того, чтобы ему не нужен был огромный песочный дорогущий фильтр. И все получается. Ну, правда, у меня и вода из-под земли идет неплохая на даче. Так, друзья.
1: Прям мини-минералка. Боржоми.
0: Мне кажется, да. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», в наш канал в Максе «Радио Ваня», оставляйте свои сообщения, свои глупые поступки, о своих глупых поступках рассказывайте. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня».
2: Это не шутки. «Радио Ваня» ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

только чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, день пройдет достаточно легко, если не предпринимать ничего грандиозного.
2: Овны мужчины, легкая напористость в решении важных вопросов не просто не помешает переговорам, а сделает их более продуктивными.
1: Тельцы женщины, возможны удачные эксперименты с внешностью. Скорее всего, это занятие вас увлечет.
2: Тельцы мужчины, серьезное отношение к любым поставленным целям поможет вам произвести благоприятное впечатление на нужных людей.
1: Близнецы женщины, будет возможность порадовать любимого человека, сделать ему приятный сюрприз без особых вложений.
2: Близнецы мужчины, расслабиться после разнообразных хлопот поможет прогулка или короткое путешествие с хорошим знакомым.
1: Раки женщины, не исключено, что вы получите заманчивые предложения по работе, но с выбором не торопитесь.
2: Раки мужчины, с текущими делами справитесь быстро, а вот более сложные задачи отложите.
1: Львы женщины, серьезные проблемы сегодня помогут решить те люди, которым вы когда-то оказали неоценимые услуги.
2: Львы мужчины, отличный день для того, чтобы довести до конца все начатые дела.
1: Девы-женщины, взгляните на ситуацию с точки зрения вашей выгоды, и вы поймете, что для сильных переживаний повода нет.
2: Девы-мужчины, в середине дня от вас потребуются решительные действия, и вы к этому будете готовы.
1: Весы-женщины, дела пойдут легко, если вы не станете волноваться и требовать слишком многого от окружающих.
2: Весы-мужчины, если вы найдете верный тон с руководством, вам не потребуется каждый раз доказывать свою компетентность.
1: Скорпионы-женщины, избегайте контактов с теми, кому нельзя доверять. Не рискуйте своей репутацией.
2: Скорпионы-мужчины, благодаря высокой деловой активности и трудолюбию, у вас есть все шансы завоевать доверие важных персон.
1: Стрельцы-женщины, старайтесь не идти на поводу у своих капризов. Помните о самых важных целях.
2: Стрельцы-мужчины, поторопитесь признаться в совершенных ошибках, потому что завтра это будет сделать значительно сложнее.
1: Козероги-женщины, друзья не сразу поддержат ваши новаторские идеи, но чуть позже признают, что именно так и стоило поступить.
2: Козероги-мужчины, у вас, возможно, победа над давним соперником-недоброжелателем.
1: Водолеи-женщины, хорошо сложатся поездки, смена обстановки пойдет вам на пользу.
2: Водолеи-мужчины, усилий потребует старый проект, поэтому больше тянуть с ним не стоит, тем более, что на горизонте маячит новый.
1: Рыбы-женщины, вы легко разберетесь в том, что действительно важно, а что играет как минимум второстепенную роль.
2: Рыба-мужчина, уверенность в успехе сделает вас привлекательнее в глазах окружающих.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, сегодня вторник, вы рассказываете о самых глупых поступках, которые совершили. И не стесняйтесь об этом говорить, потому что мы все сегодня на самоиронии. Открывать холодильник каждую минуту, надеюсь, что там появилось что-то вкусное. Чем не глупость, а, ребят? Каждый занимался же этим. Я помню, я на прошлой неделе был объят вот таким порывом. Я серьезно говорю, причем в холодильнике было много вкусных вещей.
1: Но были... ты понимаешь, в твоем случае это странность, потому что ты живешь один, а у меня оно может появиться, но вдруг кто-то что-то все-таки положил
0: заложит.
1: И принес.
0: Mm-hmm.
1: Да. Хотя нет, в моем случае, если только я принесу и положу, а все остальные домочадцы, они вот ходят, как раз открывают и смотрят, появилось ли что-нибудь, причем желательно, чтобы на переднем плане, вот не где-то там сзади холодильника. Я вообще считаю, что холодильник для мужчин должен быть плоским. Там должна быть полочка, где все на одной линии лежит, чтобы вот за чем-то что-то, вот такого, чтобы не было. Иначе все, вы же ничего не видите. Ни колбасу, которая на тебя смотрит грустными глазами, ни сыр, который мечтает, чтобы ты его уже потер в макароны.
0: Обожаю тебя, обожаю. Вот настолько деликатно подойти к определению и отношению к мужскому интеллекту, это...
1: Да. Вообще нужно делать так, чтобы продавалось в магазине, мешок продавался, еда мужская, да, 10 килограммов.
0: Конечно.
1: Пришел, насыпал и все.
0: Конечно.
1: И там у него уже все микроэлементы, все... Да, я вот продолжаю просто парад глупых поступков. А я как-то приложил большой палец к прикуривателю на демонстрационном автомобиле в автосалоне, чтобы проверить, нагрелся ли он после нажатия. Ну, надо ли говорить, что нагрелся, конечно. Друзья, будьте внимательны и осторожны. Я напомню, что у нас есть группа ВКонтакте, Радио Ваня, где вы можете делиться своими историями глупыми. Ну, если вы, конечно, действительно самоироничен и смелый человек. Только смелый человек может признаться, что он совершил какую-то идиотскую...
0: Да, возвращаясь на кухню, на мою, значит, неоднократно был замечен, значит, за таким занятием, наварил макароны, которые надо подавать прямо сейчас, да, потому что остывшие — это уже не то, вот. И полтора часа выбирал сериал, чтобы, значит, посмотреть под этим самой макароны.
1: И они, естественно, уже...
0: Но не тупорезли.
1: Кстати, есть лайфхак. Если у вас остались макароны, и они, ну, отваренные накануне, и они слиплись, промойте их еще раз и поджарьте. Просто их надо еще раз помыть. И поджарить,
0: и
1: они дальше,
0: кстати,
1: да. И они дальше...
0: И посыпать тертым сыром.
1: Ну, чем-нибудь посыпать, Алеша. Ну, там, что у тебя в холодильнике завалялось, я не знаю. Так вот, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш телеграм-канал Радио Ваня ФМ и в наш канал в Максе. Пишите о себе.
2: Угу. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.
3: Хочется писать и не хочется... В руках опять 100 лет одиночества.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 7 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем – плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Баня».
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-08-716.
0: Омск! Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий по спеццене.
2: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
9: 12+.
8: Батарейки. Очень полезный энергетик на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минцифра запустила приложение для проверки возраста и льгот. В России создали нейросеть для выявления рака печени со 100% точностью. Компания Sony прекращает выпуск дисков с играми для PlayStation.
2: Минцифра запустила приложение для проверки возраста и льгот. Называется «Госскан». Сотрудники организации и индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКС. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. В Минцифры подчеркнули, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника, он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки.
1: В России создали нейросеть для выявления рака печени с точностью до 100%. Систему искусственного интеллекта разработали в технологическом университете МИРЭ. Она помогает точнее распознавать злокачественное образование печени по компьютерной томографии. При КТ-диагностике этого органа пациенту вводят контрастное вещество и выполняют несколько сканирований через разные промежутки времени. Для врача важно не только то, что видно на каждом снимке, но и то, как изменяется изображение по мере прохождения контраста через ткани. Именно эти изменения нередко помогают отличить один тип опухоли от другого, рассказали в пресс-службе университета. Новая разработка победила на всероссийском инженерном конкурсе, пишет газета.ру.
2: Изучение сразу нескольких иностранных языков замедляет старение мозга. Ученые измеряли нейронную активность более чем у 700 человек разного возраста и уровня владения языками. Данные обработал искусственный интеллект, который рассчитал нормативную мозговую активность для каждого возраста. При сравнении выяснилось, что у говорящих на двух языках мозг выглядит примерно на 6 лет моложе. Далее эффект усиливается с каждым выученным языком. Для трех языков разница составила 7 лет, а для четырех – 13, пишет «Коммерсант».
1: Компания Sony прекращает выпуск дисков с играми для PlayStation с 2028 года, и интернет буквально взорвался от обсуждений, ведь физические копии игр остаются популярными среди многих геймеров. Причина проста. Покупая диск, люди владеют реальной вещью, в то время как в цифровом виде они приобретают лишь лицензию. Людей возмущает и экономика. Корпорации убирают из расходов печать, коробку и логистику, но продают обычную ссылку на скачивание за те же $70. На этом фоне грядущая PlayStation 6, похоже, лишится дисковода навсегда. Для России эта новость весьма актуальна. Только за прошлый год реализовано почти 1,5 миллиона консолей. Видеоиграми у нас увлечены около 40% взрослых. И в основном это финансово стабильные мужчины.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о глупых поступках, которые вы когда-либо совершали. А может быть, это были ваши знакомые, а может быть, это были вы, но вы скажете, как-то раз мой друг, ну, потому что вы не очень смелый человек, а если смелый человек, то признаетесь. Например, как это сделала Наталья. У нас в сельской местности иногда появляются полевые мыши. Однажды моя собака погналась за маленькой мышью, а я как раз досмотрела фильм про то, как у девочки был домашний мышонок. И вообще, я любила фильмы Диснея. Почему-то я подумала, что смогу взять это дикое существо и сделать из него маленького друга. Ну, как вот диснеевские принцессы, у них там все же друзья. Я взяла его на руки, и оно тут же развернулось и укусило меня. Было очень больно. Меня часто называют чрезмерно осторожной и практичной, так что я не знаю, что тогда на меня нашло. Зачем я взяла эту мышь?
1: Руслан написал нам в Максе в нашем канале, называется «Радио Ваня». Доброе утро, меня зовут Руслан. Как-то давно, лет, наверное, в 14, в прошлом году, разобрал пьезовскую зажигалку и вот ту самую штучку, которая дает ток, прислонил к зубу и нажал. Скажу честно, зачем это сделал, никому неизвестно. Не рекомендую повторять данный эксперимент. Было ощущение, как будто петарда во рту взорвалась, хотя на самом деле петарду никогда в рот не клал, но ощущения, судя по всему, были схожие.
0: Примерно такие же.
1: Конечно.
0: Вот это интересно, что обычно вот такими исследованиями занимаются маленькие дети, да, почему от них закрывают розетки, там шкафчики, чтобы они не прижали себе пальцы или еще где-то. Но и во взрослом возрасте иногда люди совершают какие-то глупые поступки, чтобы что-то проверить. Но иначе как объяснить, да, вот ту самую историю советскую еще с лампочкой, как один мужик второму сказал, а вот если лампочку в рот засунуть, обратно ее уже не вытащить. Сколько людей полегло на этой лампочке?
1: Ты себе не представляешь.
0: Доказать, что это не так.
1: У меня было огромное количество знакомых, да и сейчас врачи скорой помощи, которые дежурят, знаешь, по праздникам, например, ты себе не представляешь,
0: какие... Что делают люди?
1: Это просто... Ну, то есть я не могу некоторые вещи в эфире говорить просто из этических соображений.
0: Да.
1: Вот, но то, что постоянно засовывают в рот эти чертовы лампочки...
0: Моя пятилетняя дочь как-то в одном из... кафетериев, сидя на стуле с дырочками, ну, в стуле дырочки, засунула туда палец, и, честно, я думала, мы сейчас со стулом поедем в травматологию оттуда его убирать, ну, выдирать этот палец из этой дырки, а он мне прям конкретно застрял.
1: Угу.
0: Да, вот в итоге палец мы достали, я говорю, сиди и не шевелись, пожалуйста. Ну, и ушла за очередной порцией там картофеля фри, возвращаюсь обратно, ну, что ты думаешь, палец снова там, только теперь уже вместе с кусочком юбки, потому что, ну, нужно было проверить, а может быть так он выйдет? Нет. Да. Итак, друзья, чем таким подобным занимались вы, пишите, рассказывайте. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня».
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем – плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Да. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета от 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Пускай на улице жара! Вам в меховой дисконт пора! Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня у нас вторник. Ух ты, ничего себе. И мы говорим про идиотские поступки, которые совершали сами или наблюдали, как кто-то их совершает. Людмила Милов в группе «Радио Ваня ВКонтакте» пишет: «Самый глупый поступок помню всю жизнь. В школу возили нас на автобусе, и вот, обходя его, с интересом смотрела на трубу, из которой шел выхлопной газ. Однажды зимой, обходя автобус, рука варежки как будто сама потянулась к трубе, чтобы прикрыть ее. О боже, варежка вся черная. Ну зачем? Ну почему я это сделала?» До сих пор не могу себе на это ответить.
1: Людочка, дорогая, хорошо, что вы не нос туда сунули, а всего лишь варежку. Это уже, считайте, удача.
0: Более того, хорошо, что вам не обожгло ладонь.
1: Да, это тоже могло бы быть. Еще одно сообщение в Максе от Ольги Афанасьевой. Подарили сыну как-то черепашку, ну, которая в воде живет. Так вот, она заболела, простыла. Ну, и я, чтобы ее вылечить, заварила ромашку. Нет, она не запустила черепашку в ромашку. Ольга держала, чтобы черепашка дышала горячим воздухом. Ну, правда, к сожалению, эти мероприятия не очень помогли, и как бы, да, это была не разовая акция, пишет Ольга, она пыталась и так, и сяк, и эдак. Ну, а с другой стороны, все мы первый раз живем, мы не знаем, как точно поступать. И если ты подышал над картошкой, почему, или над ромашкой, почему черепаху не можешь
0: подышать? Фуруцелину черепахи!
1: Немножечко. У меня, наверное, знаешь, какой самый глупый был поступок? Просто я сейчас почитала вот сообщение у ребят. Это когда, знаешь, когда в детстве у многих ключи от квартиры висели на шее. И на шее был такой чехольчик еще небольшой, чтобы как бы скрывать эти ключи. Ключница такая вот.
0: Кожаная у меня,
1: да,
0: такая была.
1: Да, кожаная, да-да-да. Так вот я на шнурке кожаном для ключей написала адрес для того, чтобы, если вдруг они потеряются, чтобы мне их принесли. Представляешь?
0: Ну это знаешь, как мой папа писал: мы вора сами впустим в дом.
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Баня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы решили обсудить самые глупые поступки, которые вы совершали, может быть, в детстве, может быть, уже в более зрелом, взрослом возрасте. О них вы рассказываете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Я напомню, что автор одного из комментариев сегодня получит фирменный шопер от «Радио Ваня». Самый смелый комментатор. Немного о действительно тупых поступках пишет Николай. Когда мне было 6, я очень любил фильм про Терминатора. Засматривал кассету до дыр и начинал просмотр заново каждые выходные. И знаете, мне запомнился оттуда момент. Т-800 вскрывает обшивку машины под рулем и соединяет провода, машина заводится. Тогда, в тот год, у нашей квартиры сломался дверной замок, и оттуда торчали два провода. Как-то я возвращался с прогулки и решил, что пора бы стать таким же крутым, как робот. Взялся за кабель. Получил массивный удар током, но звонок сработал. Мама открыла дверь и увидела бледного ребенка, который только что понял, как работает электричество и чем оголенные провода отличаются от остальных.
1: Николай Чумаков: к сожалению, после школы я поступил на журфак, пишет Коля. Да, решение не из лучших, пользы от этого направления никакой, учат там плюс-минус устаревшим вещам, а большинство пар легко прогуливаются. Лучший совет тем, кто хочет на факультет журналистики: окститесь, это пустая трата времени и денег. Видите, научены горьким опытом, пишет Коля. Поступайте на филологический, на технологический, да даже на сносные исторические направления, будут куда интереснее. Профильное образование поможет быть крутым в какой-то определенной сфере, а быть журналистом научит только практика.
0: Я, кстати, абсолютно согласна с нашим слушателем, потому что я сама училась на факультете журналистики, да, и благополучно его закончила. И действительно, да, там дают некие знания, но они... Ну, у меня вот было 5 штук литератур. Там история русской литературы, история зарубежной литературы, история древнерусской литературы. Вот это вот все вот, да? Их надо было все сдавать, но как брать интервью, как правильно монтировать, может, в звуковых программах какие-то, да? Вот этого вот там вот ничего не было.
1: А именно это, ребята,
0: а именно это и необходимо.
1: Конечно, да.
0: Поэтому я абсолютно согласна, быть журналистом научит лишь практика. Какие вы глупые поступки совершали, рассказывайте, скорее же, заходите к нам, пишите, и лучшие сообщения прозвучат в эфире «Радио Ваня». Кстати, в Телеграме можно оставлять еще и голосовые сообщения, ну, вдруг вы по кнопкам пальцем не попадаете, чтобы текст набрать.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
3: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.
5: Почему день

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Минпросвещение назвали срок утверждения нового стандарта обучения школьников. Минздрав ведет новые правила для доноров. Большой адронный коллайдер полностью остановлен.
2: Сергей Кравцов назвал срок утверждения нового стандарта обучения в 10-11 классах. Минпросвещение намерено сделать это в июле. Норма вступит в силу с 1 сентября 2027 года, заявил глава ведомства. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов, сказал Кравцов в комментарии РИА Новости. Министр отметил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы.
1: Минздрав ведет новые правила для доноров с 1 января 2027 года. Увеличится срок хранения анкеты и появится возможность проведения экспресс-тестирования перед первым забором крови. Данные содержатся в приказе ведомства, передает ТАСС. Отмечается, что анкета донора, добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных могут быть оформлены в онлайн-формате и подписаны электронной подписью. В приказе говорится, что документы теперь будут храниться 30 лет на бумажном носителе или 50 лет в электронной базе с момента первой донации. Ранее этот срок составлял 5 лет.
2: Россияне начали терять интерес к чаю. С начала года розничные продажи упали на 9-11%, пишет Коммерсант. Так, черный чай потерял 11%, зеленый – 9%, а травяной – 10%. Лучше всего ситуация с зеленым чаем в пакетиках – всего минус 1%. Наихудшая динамика у черного рассыпного чая – минус 15%. Связать падение спроса с ростом цен не получается. За год продукт почти не подорожал. Эксперты называют падение интереса к чаю общей мировой тенденцией. Поддерживать продажи удается только за счет разнообразия ассортимента.
1: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 7 июля, день Ивана Купалы. Это, наверное, самый главный праздник. Ну и еще есть второстепенные, но не менее приятные. День шоколада, день правдивости, глобальный день прощения, в конце концов. И день печенья макарони.
1: Этот сладкий гамбургер свел с ума не одну сладкоежку, а история его происхождения овеяна множеством легенд. Относительно истории происхождения макарон идут споры. Они, значит, ребята, в каждой стране называются по-своему, но в итоге это просто макароны и все. Макароны, потому что сделаны из теста. По одной версии, лакомство попало во Францию из соседней Италии вместе с поварами Екатерины Медичи. Другие источники утверждают, что один из главных десертов Франции был изобретен в местном монастыре еще в 8 веке нашей эры, между прочим, то есть 1200 лет назад. Совершенный макарон выглядит так. Поверхность миндальных печений идеально ровная, без шероховатости и трещинок, равномерного цвета, начинка видна по всему диаметру, но не выступает дальше фирменной юбочки. Бортик, то есть крутаж, кстати, не должен слишком выходить за диаметр пирожного. А относительно вкусов макарон не существует никаких жестких рамок. Пожалуйста, делайте это хоть с вареной сгущенкой. Есть даже варианты с каперсами и рыбой, копченым фуагра и томатным пюре.
0: Я считаю, что вот эти три последних варианта, они для меня. Потому что я не сладкоежка, но вот что касается чего-нибудь копченого и каперсов, это вот только вот дайте. Только успевай меня отгонять поганой метлой.
1: Нет, что ты, мы наоборот такую тебе блюдо разнообразное сделаем, чтобы ты смогла насладиться сразу всей палитрой вкусов. Изначально пирожное макарон покрывали кремом сверху, но это было очень непрактично, чтобы пальчики оставались чистыми после еды. Начинку стали прятать между двумя половинками десерта. Это такая же абсолютно ситуация, как с изобретением сэндвича, когда они играли, помнишь, в карты, и поэтому, ну, чтобы не...
0: Карты не были сальными.
1: Не засалить.
0: Угу. А есть очень хотелось. Конечно. Параллельно с игрой.
1: Они же еще и выпивали там, поэтому аппетит
0: был дикий. Человек, да, когда играет, он же очень много думает, а мозговая деятельность, она забирает очень много калоража. То есть даже если вы не занимаетесь физически, вы все равно тратите калории, если, например, придумываете стихи или какие-нибудь сценарии.
1: Да, конечно, после вот написания даже небольшого стихотворения многие поэты выходили из...
0: Не выходили из, а переходили с эмочки размера одежды на эсочку.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем – плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Лето, солнце и жара.
6: В Доброцен идти пора.
7: Нужно срочно закупаться.
5: Едем в Доброцен. Ура!
7: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
6: Доброцен. Значит, можно купить больше.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официант и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод Радио Ваня. 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
7: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.
8: Снеги.

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, козел и скакалка.
3: Козел и скакалка, они, если честно, не пара, не по...
2: Не заводись. Прямо сейчас, ребятки, заходите в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали спортивный снаряд.
3: А на картинке-подсказке, которая размещена на стене нашей группы и под которой мы предлагаем писать вам варианты ответов, лежит лампочка. Старая советская лампа накаливания на какой-то доске, никому уже не нужная. И, возможно, дни ее сочтены. И, тем не менее, она все еще надеется, что, может быть, для чего-нибудь и пригодится. Может быть, кто-нибудь даст ей вторую жизнь в качестве какого-то арт-объекта. Ну а что? Если банан, приклеенный к стене, считается арт-объектом, может быть, старая советская лампа накаливания тоже во что-нибудь вкрутится и станет очередным предметом декора какой-нибудь творческой семьи.
2: Предметом волнения всей семьи, например, если отец, будучи в приподнятом настроении, так сказать, засунет ее в рот.
3: Так, никому так нельзя делать.
2: Ребята, смотрите, как я умею, да-да-да.
3: Да, никому так нельзя делать.
2: Ни в коем случае.
3: Вот, я почему-то, когда досочку это увидела, вот эту фанерку, вспомнила, как мы в пионерском лагере сидели, у нас был кружок выжигания, и мы выжигали всякие картинки вот на фанерочках, а потом дарили их мамам, бабушкам. Ты не выжигала на фанерке зайчика никогда?
2: Нет, я тоже был в отряде.
3: Было дело.
2: Инквизиция, да, занимался выжиганием.
3: А сейчас, знаешь, ребенку боишься такое в руки дать, а ну как обожжется. А, мне кажется, ужасно. Мы были просто какие-то бессмертные пони. Ползали по деревьям, обдирали коленки,
2: я
3: падали
2: с велосипедов.
3: Я тебе говорю,
2: мы были Дункан и Маклауды, да. Да.
3: Итак, друзья, глядя на вот эту вот картинку-подсказку, я напомню, мы загадали спортивный снаряд. Пишите, автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок два билета на третий этап главных кольцевых автогонок на выносливость РЭК Гран-при Санкт-Петербурга, который пройдет 11 июля на автодроме Игора Драйв.
1: О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама. Радио Ваня.

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, а мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали спортивный снаряд.
3: На картинке подсказки советская лампочка, ну такая еще вот с этой вот...
2: как вольфрамовая нить над нами проплывает.
3: Да, уже никому не нужная, но мы рискнули предположить, что из нее можно сотворить какой-нибудь арт-объект. Вообще, очень часто из старых предметов можно что-нибудь сделать новое. А уж как некоторые люди любят блошиные рынки и гулять там что-нибудь находить, какие-нибудь интересные штуки, и потом их применять. И главное, за копейки же находят, а они становятся действительно таким оригинальным декором дома или дачи.
2: У меня есть друг, зовут его Женя Лыков, он гитарист известнейших двух петербургских групп «Улицы» и «Суперструны». У него в ВКонтакте в графе интереса написано «Старье». Ты себе не представляешь, какие он удивительные вещи находит на разных блошинках, рынках.
3: Блошинка рынка, та-та-ра-та-ра-та-ра. А я тоже люблю иногда такую музыку, бывает, да. Верю охотно. Кстати, о том, что там делали в старину, я просто вдруг неожиданно вспомнила, что я сегодня с утра, памятуя о том, что сегодня день Ивана Купалы, решила умыться росой. Я тебе клянусь. Ну и так как я сейчас за городом, естественно, у меня, ну, роса, трава чистая, там кони не бегали, лошади не, да, ничего не делали. И в итоге я, значит, так вот руками собрала, да, на себя. А потом подумала, а вдруг там улитки какие-нибудь ползали, а вдруг крот заразный. Вот просто сейчас куда ни глянь, все везде боишься, даже когда у тебя собственный участок. А раньше мы сосульки ели, а? Пожалуйста,
2: Лапенька, тебе. Вот это пример того, что с нами делает высокая осведомленность.
3: Хочу ничего не знать.
2: Горе от ума.
3: Не зря же говорят, да, меньше знаешь, крепче спишь.
2: Конечно.
3: Итак, друзья, ну что, многие угадали, что лампочка символизирует грушу. Да, действительно, была такая старая советская загадка. Висит груша, нельзя скушать, и это была лампа. А груша в нашем случае боксерская. И мы поздравляем Катюху Кузнецову.
2: Дорогая Катя, сегодня мы вам вручаем 2 билета на чемпионат кольцевых автогонок на выносливость РЭК Гран-при Санкт-Петербурга. Настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети в программе «4-часовая гонка на выносливость» со звездами российского автоспорта. 11 июля на автодроме «Игора Драйв». Начало в 14:00+.
1: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. У нас сегодня 7 июля, Иван Купала, по народному календарю отмечается. Естественно, праздник имеет древние языческие корни, мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности. А вот традиции, почему бы и не обозначить. Конечно же, считалось, что окунуться в реку или озеро Ивана Купалу нужно обязательно. Причем сделать это, постараться между утром и обедом. Это избавляет от всех болезней. Вообще, и люди в внимательно наблюдали. Кто не купается, по поверьям, в это время избегали воды только колдуны. Поэтому, Алешка, ежели сегодня ты свои телеса не окунешь хотя бы в какую-нибудь прибрежную речку.
2: Я понял твою командирскую заруку. Ты знаешь, сделать мне это будет очень легко, потому что у меня прекрасно работает мой бойлер, который спасает меня от временного отключения горячей воды в моей резиденции.
1: Тоже, кстати, отключили. Ну, а если учесть, что вода, она же берется, естественно, из реки, из какой-то, да, ниоткуда-нибудь там, то, в общем, может считаться, что ты сложил себя в ванную, считай, окунулся в воду. Символами праздника стали два цветка. Первый – мифический цветок папоротника, который, по легенде, расцветает только раз в году, в купальскую ночь, и дарует способность предвидеть будущее и находить клады. Я тут прочитала. 14 лет назад кто-то забросил криптокошелек, и один умелец его вскрыл, а там 1000 биткоинов. Почему это была не я? Да, вот знать бы прикуп, да, и вот, в общем-то, сам понял.
2: Ты понимаешь, какая штука? Это, конечно, все замечательно, но когда на тебя сваливаются огромные деньги, а есть очень высокий шанс, ну, в общем, неправильно ими распорядиться. Да, я прошу прощения за вот такой скучный дидактический наказ, но...
1: Пока на меня сваливаются только огромные обязанности. Значит, второй цветок, я же два обещала.
2: Да.
1: Реальный цветок Иван да Марья. Его желто-голубые лепестки символизируют единство мужского и женского начала, а также стихии воды и огня. Ивана Купалу также называли травником по двум причинам. Ну, во-первых, в ночь перед праздниками собирали целебные травы. Они приобретали особую силу при правильном сборе. Ты травы собирал когда-нибудь целебные? Знаешь, как они выглядят?
2: У меня аллергия на все травы практически.
1: Кроме чая.
2: Кроме чая, который я покупаю в пакетах.
1: Если у тебя аллергия, смотри, ты можешь не собирать травы, но как-то же надо отметиться еще в этом дне.
2: Обязательно.
1: Прыгать через костер. Твое.
2: Абсолютно.
1: Поджаренный Алёшка.
2: Чек, я румяный, да.
1: Поджаренный Алёшка пришел вам.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 7 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем – плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Переключаешь рекламу, а этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
16: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
15: Прям так и написать?
16: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
15: А дальше?
16: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
15: Это уже похоже на нормального помощника.
16: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
17: Нелегкие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
18: 12+.
17: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Новости.
1: Минцифра запустила приложение для проверки возраста и льгот. В России создали нейросеть для выявления рака печени со 100% точностью. Компания Sony прекращает выпуск дисков с играми для PlayStation.
2: Минцифра запустила приложение для проверки возраста и льгот. Называется «Госскан». Сотрудники организации и индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКС. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. Минцифры подчеркнули, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника, он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки.
1: В России создали нейросеть для выявления рака печени с точностью до 100%. Систему искусственного интеллекта разработали в технологическом университете МИРЭ. Она помогает точнее распознавать злокачественное образование печени по компьютерной томографии. При КТ-диагностике этого органа пациенту вводят контрастное вещество и выполняют несколько сканирований через разные промежутки времени. Для врача важно не только то, что видно на каждом снимке, но и то, как изменяется изображение по мере прохождения контраста через ткани. Именно эти изменения нередко помогают отличить один тип опухоли от другого, рассказали в пресс-службе университета. Новая разработка победила на всероссийском инженерном конкурсе, пишет газета.ру.
2: Изучение сразу нескольких иностранных языков замедляет старение мозга. Ученые измеряли нейронную активность более чем у 700 человек разного возраста и уровня владения языками. Данные обработал искусственный интеллект, который рассчитал нормативную мозговую активность для каждого возраста. При сравнении выяснилось, что у говорящих на двух языках мозг выглядит примерно на 6 лет моложе. Далее эффект усиливается с каждым выученным языком. Для трех языков разница составила 7 лет, а для четырех – 13, пишет «Коммерсант».
1: Компания Sony прекращает выпуск дисков с играми для PlayStation с 2028 года, и интернет буквально взорвался от обсуждений, ведь физические копии игр остаются популярными среди многих геймеров. Причина проста: покупая диск, люди владеют реальной вещью, в то время как в цифровом виде они приобретают лишь лицензию. Людей возмущает и экономика. Корпорации убирают из расходов печать, коробку и логистику, но продают обычную ссылку на скачивание за те же $70. На этом фоне грядущая PlayStation 6, похоже, лишится дисковода навсегда. Для России эта новость весьма актуальна, только за прошлый год реализовано почти 1,5 миллиона консолей. Видеоиграми у нас увлечены около 40% взрослых. И в основном это финансово стабильные мужчины.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, день пройдет достаточно легко, если не предпринимать ничего грандиозного.
2: Овны мужчины, легкая напористость в решении важных вопросов не просто не помешает переговорам, а сделает их более продуктивными.
1: Тельцы женщины, возможны удачные эксперименты с внешностью. Скорее всего, это занятие вас увлечет.
2: Тельцы мужчины, серьезное отношение к любым поставленным целям поможет вам произвести благоприятное впечатление на нужных людей.
1: Близнецы женщины, будет возможность порадовать любимого человека, сделать ему приятный сюрприз без особых вложений.
2: Близнецы мужчины, расслабиться после разнообразных хлопот поможет прогулка или короткое путешествие с хорошим знакомым.
1: Раки женщины, не исключено, что вы получите заманчивые предложения по работе, но с выбором не торопитесь.
2: Раки мужчины, с текущими делами справитесь быстро, а вот более сложные задачи отложите.
1: Львы женщины, серьезные проблемы сегодня помогут решить те люди, которым вы когда-то оказали неоценимые услуги.
2: Львы мужчины, отличный день для того, чтобы довести до конца все начатые дела.
1: Девы-женщины, взгляните на ситуацию с точки зрения вашей выгоды, и вы поймете, что для сильных переживаний повода нет.
2: Девы-мужчины, в середине дня от вас потребуются решительные действия, и вы к этому будете готовы.
1: Весы-женщины, дела пойдут легко, если вы не станете волноваться и требовать слишком многого от окружающих.
2: Весы-мужчины, если вы найдете верный тон с руководством, вам не потребуется каждый раз доказывать свою компетентность.
1: Скорпионы-женщины, избегайте контактов с теми, кому нельзя доверять. Не рискуйте своей репутацией.
2: Скорпионы-мужчины, благодаря высокой деловой активности и трудолюбию, у вас есть все шансы завоевать доверие важных персон.
1: Стрельцы-женщины, старайтесь не идти на поводу у своих капризов. Помните о самых важных целях.
2: Стрельцы-мужчины, поторопитесь признаться в совершенных ошибках, потому что завтра это будет сделать значительно сложнее.
1: Козероги-женщины, друзья не сразу поддержат ваши новаторские идеи, но чуть позже признают, что именно так и стоило поступить.
2: Козероги-мужчины, у вас, возможно, победа над давним соперником-недоброжелателем.
1: Водолеи-женщины, хорошо сложатся поездки, смена обстановки пойдет вам на пользу.
2: Водолеи-мужчины, усилий потребует старый проект, поэтому больше тянуть с ним не стоит, тем более, что на горизонте маячит новый.
1: Рыбы-женщины, вы легко разберетесь в том, что действительно важно, а что играет как минимум второстепенную роль.
2: Рыба-мужчина, уверенность в успехе сделает вас привлекательнее в глазах окружающих.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем – плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
5: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1 300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: На чемпионате мира по футболу нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд сравнялся с Лионелем Месси и Килиан Мбаппе по числу голов, забитых за национальную команду. Норвежец оформил дубль в матче 1/8 финала мирового первенства с Бразилией, который завершился со счетом 2-1. Всего в активе Эрлинга 7 мячей в 4 играх. Столько же на данный момент забили аргентинец Месси и француз Мбаппе, которого, кстати говоря, вся мировая пресса называет Мбаппе, если посмотреть европейские телеканалы. Все трое находятся в лидерах бомбардирского рейтинга. Напомним, сборная Норвегии вышла в четвертьфинал Мундиаля, где сыграет с Англией. Начало матча 12 июля ровно в полночь по Москве.
2: Вообще, конечно, удивительный этот чемпионат мира. Очень много каких-то невероятных событий на нем происходит. Вот знаменитый бразильский форвард Неймар в продолжении темы решил, что он все-таки завершает карьеру в сборной. После того самого вылета команды с Мундиаля 2026, после поражения в 1/8 финала от команды Норвегии, как уже ты сказал, со счетом 2-1, Неймар не сдержал слез.
1: Ну, собственно, как и другой великий футболист, португалец Криштиану Роналду, который также в этом году завершает свою футбольную карьеру, не выдержал и расплакался после поражения от сборной Испании.
2: Ну, да, у Неймара на самом деле было. Почему? Он первые две игры пропустил из-за восстановления после травмы, а с Норвегии вышел на замену только, и это было уже на 67-й минуте. И да, он реализовал пенальти, но, к сожалению, команду это уже не спасло. После финального свистка он сел на газон и оплакал. Неймар установил на турнире и национальный рекорд. Кстати, в возрасте 34 лет и 149 дней он стал самым возрастным автором мяча сборной Бразилии на мундиалях, обойдя звезду 90-х Бебето.
0: Звездотека. Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, вторник. Вы рассказываете нам истории, связанные с самыми идиотскими, нелепыми, глупыми поступками вашей жизни. Разговор абсолютно откровенный, поэтому мы стараемся, ну, по минимуму комментировать, дабы вас не смущать еще более. Елена Еременко в группе «Радио Ваня» ВКонтакте пишет: со вторым мужем познакомилась в интернете. Ну, казалось бы, да, в интернете. Что это за знакомство, когда человека не видишь? Но при этом у нас получилось самая крепкая семья. Мы сейчас едем в машине, слушаем радио Ваня. Коля, я тебя обожаю. Вот так из маленьких глупостей получается что-то невероятно крепкое и вечное. Николай Еременко преодолел 3000 километров, чтобы доехать до Елены и создать
1: семью. И сделать
0: семью.
1: Ее тоже Еременко.
0: И сделал ее счастливой женщиной.
1: Тоже Еременко, как ни странно.
0: И тоже Еременко сделал.
1: Да. Ну, Лен, дорогая, я вот тем же самым занялась как-то в один прекрасный день и думала, что это глупый поступок. Я вам честно скажу, смотрите, я залезла на сайт знакомств, потому что у меня там были проблемы финансового плана, и я думаю, надо познакомиться с каким-нибудь молодым человеком, он меня до дома довезет, таким образом я сэкономлю на проезде. Ну, было такое, у всех, мне кажется, такое было.
0: Это нормально, этого не нужно стесняться, слушайте, самые разные бывают жизненные обстоятельства.
1: Да, ну, завтра вот официально будет 11 лет, как он меня подвозит, а в общем и целом 17.
0: Подвозит? Не подводит?
1: Подвозит.
0: Подвозит?
1: Да, есть такое дело. Еще одно сообщение пришло в нашем канале в Максе от Марии Королевой. Я из Новосибирской области, пишет Мария, и признается: вспомнила я эту историю, как я уже взрослая 35-летняя тетя, сидя в офисе, где помимо меня человек 10 работников, проколола ухо степлером. Ну нет, не насквозь. Но крик пришлось маскировать кашлем. Сейчас, вы знаете, вот вспоминаю, не могу понять, что меня сподвигло. Ну нет дурости это объяснение. Если у вас имеется какая-то дурость, которой нет объяснения, можете поделиться этой историей в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» или в нашем канале в Максе. Завтра, кстати, у нас будут истории о любви, так что можете подготовиться. Ну а пока мы еще не придумали, кто же сегодня победил.
2: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Положительный заряд на радио Ваня.
1: Привет, радио Ваня. Мы сейчас на работе слушаем ваше радио и очень увлекательно слушаем все, что вы говорите. Большое вам спасибо. Желаю всем прекрасного настроения. Прекрасного настроения желает весь наш рабочий коллектив. Мы очень хотим, чтобы у вас все было хорошо и у нас, и у всех. Целуем.
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Мне без тебя теперь никак вообще.
2: Ты мое главное сокровище.
0: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня собирали истории о глупостях, глупые поступки, которые вы совершали в детстве, а может быть уже в более взрослом возрасте. Еще буквально парочку сообщений хочется зачитать. Ольга Круг пишет в нашем канале в Максе. Было как-то засушливое лето, ну ни капельки дождя. И бабушки, а нам было лет по 7, сказали, что нужно кого-то похоронить, чтобы дождь пошел. И вот берем мы коробку от обуви, туда кладем куклу и пошли хоронить за огородом. У нас там был большой яблоневый сад. Идем мы такие, несем эту коробку. Но надо же плакать, как полагается. Взяли стакан с водой, слезы себе делаем. Закопали мы ту куклу, сделали крест из веток и даже конфеты положили. Счастливые ушли домой. Знаете, самое интересное что? К вечеру пошел дождь.
1: Да, и бабки-язычницы, и внучки не отстают. Ирина пишет в Максе, пыталась ключом от кабинки хранения в супермаркете открыть дверь в свой подъезд, ну, в смысле, вот там, где домофон. Долго не могла понять, что не так. Итог. В кабине хранения магазина оставила свой пакет с покупками из другого магазина и этим же ключом очень настырно тыкала домофон. Я весь вечер потом долго переваривала эту ситуацию и хохотала над собой. Привет любимому городу Ангарску.
0: Алексей Левченко, Новосибирск на проводе. А я в детстве каждое лето ездил к бабушке и дедушке в деревню. Нет, никого там не закапывал. Случайно в один прекрасный день у меня спички оказались в руках, и я нечаянно поджег сток сена. Ну, все закончилось хорошо, но эта ситуация до сих пор меня гложет. После этого случая я ездил и траву косил, и помогал, вот, чтобы как-то загладить свою вину. А я так и не поняла, Алексей, признались в итоге, что это вы там фаер-шоу устроили на заднем дворе?
1: Вот это любопытно. Да, кстати, вот тут Олег Соболев признается, считал, ну, когда-то давно, сколько спичек в коробках. Дорогой Олег, вы бы знали, на что способны другие уникумы. Они считают количество рисинок в пакете.
0: А ты знаешь этот анекдот про спички? Письмо на завод спичечный. Здравствуйте, уважаемое руководство спичечного завода. Я купил 100 ваших коробков. Значит, в первом коробке я насчитал 98 спичек, во втором 99. В третьем была 101 спичка, в четвертом была и так до конца. Вы что там все, сумасшедшие?
1: Да. Ну, это классическая ситуация, когда в своем глазу не замечаешь бревна, а в чужом соринку.
0: Друзья, у нас есть победительница сегодняшнего утра. Мария Королева, будучи уже взрослой, 35-летней тетей, вдруг проколола себе ухо степлером. Как это случилось, Мария сама не может понять. Просто в руках оказался степлер, спасибо, что не дырокол, и ухо Марии, которая, между прочим, когда его, ну, не насквозь, но зацепила, крик пришлось маскировать кашлем, пишет Маша, потому что была в офисе, и там было еще 10 человек народу. Это ж как надо было собраться, Машенька. Спасибо, что признались, не побоялись, да, в своей глупости. Вы молодец, и сегодня мы вам вручаем фирменную сумку Шопер от Радио Вани. Ну вот ей вы точно не поранитесь.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: года. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий по спеццене.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34 и Бетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
5: Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Все, что ты любишь, на радио «Ваня». Тайна!

0: Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме предложили усилить защиту от цифрового мошенничества. В Республике Конго начали экспериментальное лечение от вируса Эбола. Первый российский высокоскоростной поезд готовят к испытаниям. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России хотят усилить ответственность за незаконную продажу сим-карт и утечки личных данных. Профильный комитет Госдумы поддержал поправки ко второму чтению пакета мер против цифрового мошенничества. Одна из них касается продажи анонимных сим-карт иностранным гражданам. За первое нарушение предусмотрен административный штраф. Если нарушение повторится, может последовать уже уголовное наказание. Штраф до 500 тысяч рублей или до года лишения свободы, пишет российская газета. Кроме того, предлагается строже наказывать за незаконный сбор и распространение личной информации, а также за нарушение тайной переписки и телефонных разговоров. Если это делают из корыстных побуждений или в составе группы, максимальное наказание может составить до 4 лет лишения свободы. В Республике Конго начали экспериментальное лечение от вируса Эбола. Клиническое исследование проводит Всемирная организация здравоохранения. Пациенты получают коктейли из антител и противовирусный препарат, который использовался для лечения COVID-19. Также заболевших обеспечивают оптимизированной поддерживающей терапией. Как пишет издание Bloomberg, исследования могут быть продолжены во время будущих вспышек Эбола, если текущая эпидемия закончится до получения окончательных результатов. В настоящее время против штамма Бундибугио нет одобренных вакцин и специфических методов лечения. Вирус выявили почти у 1600 жителей Демократической Республики Конго и соседней Уганды. Более 500 человек погибли. Это крупнейшая в истории зарегистрированная эпидемия, названная штаммом Бундибугио. В России готовятся к испытаниям первого отечественного высокоскоростного поезда. Об этом пишет «Комсомольская правда». Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, основной площадкой для них станет участок будущей магистрали от Зеленограда до Твери. Сейчас там создают инфраструктуру для запуска поездов. Министр отметил, что для движения со скоростью до 400 км в час недостаточно просто построить новые дороги. Необходимы специальные системы управления, электроснабжения и принципиально новый подвижной состав. По словам Никитина, высокоскоростные поезда особенно эффективны на расстояниях до 1500 километров. На таких маршрутах дорога по железке может оказаться быстрее перелета с учетом дороги до аэропорта и предполетных процедур.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
8: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
9: Не светло.
10: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
1: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
2: Реклама на радио «Ваня».
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: чеков. При этом их выполнение не должно было занимать более 1 часа в день. Теперь это положение исключено. Согласно документу, обучение в 1 классе будет проходить без домашних заданий. Соответствующие изменения внесены в методические рекомендации по организации домашней учебной работы школьников, подготовленные Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения России, пишет ТАСС. Ранее глава министерства Сергей Кравцов рассказал, что с 1 сентября текущего года в школах планируется поэтапное внедрение предмета «Духовно-нравственная культура России». Глава Минпросвещения также сообщил, что содержание единого государственного экзамена по обществознанию изменится через 2 года. В российских аэропортах в будущем могут появиться фонтанчики не только с холодной, но и с горячей питьевой водой. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Качество жидкости при этом будет серьезно контролироваться, пишет «Комсомольская правда». Идею с разной температурой воды министр позаимствовал у Китая. Там, в аэропортах, пассажиры могут не только утолить жажду, но и воспользоваться кипятком, например, чтобы заварить лапшу. Никитин отметил, что подобное решение может появиться и в России, в том числе с учетом большого числа китайских туристов. Спасатели нашли живыми туристов, пропавших в Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Во время облета на вертолете Ми-8 сотрудники ведомства обнаружили путешественников в 30 километрах от места окончания маршрута. Их здоровью ничего не угрожает. Туристов доставили на вертолете в Магадан. Выяснилось, что группа не вернулась в указанный срок из-за того, что лодка пропавших перевернулась. Вместе с ней в воде оказался и спутниковый телефон. Из-за этого путешественникам не удалось подать сигнал бедствия. Основным фактором, позволившим быстро организовать поиски и найти людей, стала предварительная регистрация группы в МЧС России. Благодаря этой мере спасательные службы располагали данными о маршруте и составе группы, что помогло правильно определить район поиска.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
1: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Баня». Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня. Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий по спеццене.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама для слушателей старше 12 лет.
5: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
6: Мне светло.
0: Застройщик ООО «СЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Изменился перечень документов, необходимых для получения пенсии. Изучение нескольких иностранных языков замедляет старение мозга. В ГОСТ на русскую кухню войдут около 260 блюд. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. В России вступили в силу обновленные правила получения пенсии, которые заменяют нормы, действовавшие с 2021 года. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По его словам, главная цель изменений

0: более чем у 700 человек разного возраста и уровня владения языками. Данные обработал искусственный интеллект, который рассчитал нормативную мозговую активность для каждого возраста. При сравнении выяснилось, что у говорящих на двух языках мозг выглядит примерно на 6 лет моложе. Далее эффект усиливается с каждым выученным языком. Для трех языков разница составила 7 лет, для четырех – 13, пишет «Коммерсант». В единый государственный стандарт на русскую кухню планируется включить приблизительно 260 блюд. Причем 133 уникальных рецепта уже успешно прошли процедуру согласования. Над формированием этого перечня совместно работают российские рестораторы, повара и историки. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушев. «Мы планировали создать некий набор блюд, которые традиционно исторически относятся к русской кухне. Мы не знали, какое количество блюд будет, и не ограничивали наших рестораторов, историков и поваров. В итоге определили, что будет порядка 260 блюд. Сегодня 133 рецептуры уже согласованы, то есть более половины. Идет активная работа», — рассказал он РИА Новости. Чекушев добавил, что создание национального гастрономического бренда финиширует в обозримые сроки, а ключевая роль государства будет заключаться в его популяризации как на внутреннем рынке, так и за пределами страны.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Лето. Чувство через край. Радио «Ваня».

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.